8 утра в Ванкувере, вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Мазар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре понедельник, 22 июня. Сразу же напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить и принять непосредственное участие в нашем эфире, задав интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разного рода причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы следим. Наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы, ну, по крайней мере, стараемся в нашем прямом эфире озвучить. Что же касается наших сегодняшних утренних собеседников, то сегодня ими станут Юрий Дашевский, с которым мы пообщаемся буквально через одну минутку. Дальше к нам присоединится Сергей Грамкин, военный корреспондент из Израиля, 9-й израильский канал телевидения, ну и политик из Украины сегодня тоже с нами будет. Это сегодня мы пообщаемся с господином Гончаренко. Алексей Гончаренко также к нам присоединится в нашем сегодняшнем эфире, так что у нас сегодня такой достаточно

0: достаточно насыщенный эфир, друзья, так что оставайтесь с нами. Ну, а пока с огромным удовольствием приветствую нашего первого гостя, Юрий Дашевский. Юрий, доброе утро, рад видеть, рад слышать.
1: Взаимно, взаимно, Денис.
0: Приветствую вас. Ну, вот пока мы ждем мою коллегу, а вот и моя коллега Александра Гессон к нам присоединяется. Я как раз вот хотел пару фраз переброситься относительно чемпионата мира, о котором мы уже, кстати говоря, поговорили вот перед этим интервью. Но, в общем, не будем тогда, наверное, тратить на это наше время. Обязательно об этом поговорим, может быть, как-нибудь отдельно. Саша, привет, доброе утро.
2: О, привет, Денис, привет, Юра. Ну, а почему же...
1: Саша, привет.
2: А почему же не перебросимся? Я тоже имею отношение к этому чемпионату мира. Я даже смотрела некоторых идиотов, некоторых интересных спортсменов. Вот, например, Канада, я не знаю, знает Юра или нет, и Катар 6-0 сыграли. Я очень горжусь нашей страной, нет?
1: Да, наша страна Канада, да, я понимаю. Не Катар.
0: Не, американцы вообще, считаю, прекрасно играют.
1: Американцы прекрасно выступают, иностранцы ведут себя, в общем, положительно. До японцев всем далеко, японцы собирают за собой мусор на трибунах. Это вообще шокирует, как говорят в России нынче, я в шоке. Но, в общем, люди не ожидали такого уровня гостеприимства, к которому мы, американцы, привыкли, и мы отворачиваемся от этих магазинов, от этих продуктов. Мы говорим «Европа, Европа, о-ля-ля». На самом деле Европа приезжает к нам и обалдевает. Я не понимаю, я в шоке.
0: А наш премьер-министр, дорогой и уважаемый господин Карни, фотографируется на фоне российского флага и ставит на нем свое интервью вместе с господином Инфантино.
2: Не интервью, только...
0: Автограф, я прошу прощения, конечно. Автограф.
1: Он бы поставил интервью, но что он может сказать?
0: Ну да.
1: Ничего хорошего. Я вообще должен сказать, что сегодня один человек есть в мире, и другой человек есть в мире, и больше нет руководителей, которые ставят интересы своей страны и своих стран во главу угла, и прошу дорогих радиослушателей и ютубозрителей угадать, кто эти два человека. Все остальные вообще должны молчать и последовать примеру Кира Стармера.
0: Ну, одного я догадываюсь. А
1: поплакать и уйти.
0: То есть. Кто же второй, Юрий?
1: Второй — это Дональд Трамп.
2: А мы думали, ну, первый.
0: Мы думали, первый.
1: Без вопросов. Я пошутил. Дональд Трамп первый, второй — Биби Нетаньяху. Всем рекомендую посмотреть выступление Майка Хаккаби, посла, если вы не видели до сих пор, вчера он выступал на конференции Jewish News, как это называется, GNC, по-моему, называется, GNS, Jewish News Service. У них была конференция в Иерусалиме, и Хаккаби выступил потрясающе совершенно, рассказал все, что было, все, что думает, все, что знает, и я полностью подписываюсь. Конечно, нелепо думать, что Дональд Трамп не участвовал, не был поставлен в известность о том, что он скажет, и это был просто, как говорится, мед на сахар к Израилю. Также прекрасно выступил Биби Нетаньяху, не противоречит тому, что сказал Дональд Трамп, не уступая ни единого миллиметра территории, морального статуса Израиля, материального, физического, оборонного. Никто никуда не уходит, продолжается бой. Пока есть президент Трамп, пока есть премьер-министр Нетаньяху, у мира есть надежда. У арабов есть надежда. У мусульман есть надежда.
2: Мы даже замолчали с Денисом, потому что...
1: Не замолчание?
2: Ну да, да.
0: Мы все-таки немножечко покритикуем Дональда Трампа, наверное.
1: Вы можете критиковать, но Карни пока это не зачет. Ваша критика вашего собственного премьер-министра, это пока не было зачетной критики.
2: Я бы употребила, Денис, местоимение не мы, а ты покритикуешь Дональда Трампа. Я к этой критике никакого отношения не имею. Я хочу сказать, я хочу закончить тему как бы с Юрой. С Юрой все-таки классно разговаривать. Легко, приятно.
1: Он сам все говорит.
2: Нет, послушай. Я хочу закончить тему как бы футбола. Вот ты же, наверное, видел это выступление, когда сборная Алжира проигрывала Аргентине. Да, и вот этот вот со счетом 0-3, и по ходу матча вот Месси совершил там какое-то грубое нарушение, но арбитр его не удалил, но это-то ладно.

0: вот я не знаю, ты слышал или нет, о том, как это комментировали, я даже не знаю, как этот канал называется, о том, что это все евреи виноваты, почему, значит, это все происходит. Вот это ты слышал или нет?
1: Я не слышал. Я должен сказать, что у меня в эти дни бывает по 4 стрима в день. И я несколько перебрал спорта в детстве. У меня папа тренер. И я, в общем, не слежу особенно за спортом, честно вам скажу. Я могу посмотреть на пару плюх во время UFC, особенно когда это происходит на газоне Белого дома. Или когда играет команда Узбекистана, забившая таки один гол, причем первый гол в матче. И мне рассказали, что когда это все происходило, кто-то летел из слушателей из Ташкента в Нью-Йорк, и в самолете раздавали плов.
0: Этого я не слышала. Ну, вот...
1: Но это не это маленькая новость нашей домашней радости.
0: Ну да, но ты знаешь, вот это вот комментарий...
1: Ну, евреи виноваты, надо привыкнуть. Евреи виноваты во всем, в хорошем, плохом, смотрим, что перевесит.
0: Ну, вот этот алжирский комментатор, да, он сообщил, что, оказывается, они удалили Месси, потому что его защищает мировое еврейское лобби. И по логике комментатора во главе с Инфантино, это мафия, которая топит Алжир за поддержку Палестины и Западной Сахары. Юра, будет какой-то комментарий по этому поводу?
1: Я в шоке, я просто в шоке, нечего сказать. Алжир, так держать.
0: Это
1: полная точно. Ликвидация USAID. Полная ликвидация любой американской помощи. И откажитесь от пенициллина, пожалуйста. Его евреи придумали.
0: Ну, это правильно. А по поводу Кира Стармера, которая объявила о своей отставке, как ты думаешь, что почему сейчас, почему отставка, что это значит?
1: Я ему все простил, он плакал.
0: А.
1: В жилетку жены он плакал на пороге дома номер 10 на Даунинг-стрит, его официального офиса премьер-министра Великобритании. Ну, кошмарный персонаж, абсолютно бездарный. Воплощение зла. Он должен быть вместе с доктором Фаучи, с Джо Байденом, с Бараком Обамой. Они все должны стоять в одном ящике в музее Мадам Тюссо, который их забронированным стеклом.
0: А что скажешь по поводу того, что в Колумбийской республике избран новый президент, и это большой друг, как говорят, пишут нам Израиля. Есть ли у тебя комментарии по этому поводу?
1: Ну, конечно, есть комментарии. Его поддержал Дональд Трамп, его кандидатуру. И это никого не оттолкнуло. Странным образом, вот вы читаете, я читаю о рейтингах, об опросах, об рейтингах. Такой университет спрашивает, такая газета интересуется. Associated Press распространяет моментально такой дребедень, типа того, что уже не успел Иран чихнуть, как им отсыпало, Эмираты им отсыпали 3 миллиарда долларов, разморозили для них. Полностью оказалось все вранье. Это Associated Press или Reuters. Одно и то же. Абсолютно черпают из одного копытца.
0: Ну и не могу тебя не спросить, конечно, зачем иранцы требуют изменения у Трампа и то, что происходит в Швейцарии, и реакция Трампа на то, что они и домой-то могут не доехать, если будут себя вести так по-хамски, как они это делают.
1: Ну, они ведут себя по-хамски. Какое мнение в Канаде? Какое мнение в Канаде по поводу поведения Ирана?
0: Ну, Канада, в данном случае, это Денис и я. Я, например, считаю, что Дональд Трамп ведет себя абсолютно правильно, и, наверное, вообще их надо было выкинуть и с ними не разговаривать. У Дениса наверняка другая точка зрения, а может быть, нет.
1: Если он скажет, мы будем ее знать.
2: Да, у меня в данной ситуации точка зрения, наверное, ближе все-таки к тому, о чем говорят в Израиле, да, то есть мне тоже не совсем понятно, у меня тоже, естественно, есть вопросы по отношению к политике Дональда Трампа на Ближнем Востоке, по отношению к Израилю, и вот в этом отношении, мне, конечно, очень много в данном случае непонятно, ну, по крайней мере, главный вопрос, конечно же, это Ливан, это все, что касается вывода войск Израиля с территории Ливана. Ну, для Израиля, естественно, это неприемлемо, невозможно, наверное, можно так это характеризовать. Но вот, собственно говоря, тем не менее, насколько я понимаю, Дональд Трамп на этом настаивает.
1: Он не настаивает на этом, он говорит и о том, что было бы неплохо сделать, если...

0: мы хотим двигаться по пути мира. И это большой вопрос, который лучше всех осветил вот в нашем русскоязычном интернетном новостном пространстве, комментариате Леон Вайнштейн. Идея сама по себе, и я тут ее во многом, это все, что я скажу, вдохновлено, конечно, Леоном, я не могу его не упомянуть в этом отношении. Ну и мои собственные мысли тоже будут присутствовать. Дело в том, что Израиль успешно ведет свои победоносные войны каждые 3 в среднем года. Каждые 3 в среднем года возникает какой-то конфликт, иногда он очень большой, иногда он меньше. Израиль справляется и так живет от войны к войне. Возникла идея, нельзя ли сделать так, чтобы войны прекратились в принципе. Говорить о том, чтобы уничтожить мусульманский мир, это не вопрос, который вообще может нормальный человек поднимать. Он не конвертируется, не будет никто воевать со всеми мусульманами мира, но можно сделать некую перефокусировку этих стран. Некую перефокусировку. То есть страны получат возможность жить иначе, жить по-другому. Назовите это перестройкой, назовите это как угодно. У них появится альтернатива. И Иран получит возможность иметь инвестиции, не быть монокультурной страной, в смысле у них одна выращивается культура, это нефть, ну и газ, конечно, углеводороды. Ну и есть у них какое-то количество шафрана, да, и какое-то количество черной икры. Все, конец. Все, что может сегодня... Сейчас они могут еще продавать, конечно, на eBay кусочки от чалмы, аяталы, Хаминеи за большие деньги. Но это все, что в будущем Ирана. Больше ничего там нет. Страны залива также страдают из-за этого. Богатейшие страны, которые находятся в плену того, что они не могут участвовать в мировой экономике, имея в виду все больше и больше машин, как у вас в Канаде, я думаю, так и у нас в Бруклине, ездят на электричестве. Нефть, ее потребление под угрозой. Америка отпустила все поводья и несется по полной для того, чтобы стать абсолютно доминирующим конкурентом всех нефтедобывающих стран. Вы пока согласны со мной?
1: Пока да, но есть вопросы. Ну, ты,
0: так сказать... Да, я продолжу тогда, с вашего разрешения. Идея, чтобы у всех была ставка в игре. Из-за этого, кстати, это одна из причин того, что все пошло в зону переговоров. Потому что выяснилось, смотри выше, с чего я начал, 2 лидера, 2 страны сегодня есть в мире. Все остальные – это прихлебатели, это шавки, это слабаки, это дохляки, которые не могут никак уйти с банкета. Не могут навести народы, не могут избрать приличных людей во власть. Даже в Израиле, где избрали Нетаньяху, он сражается не только на фронтах с арабскими врагами, соседями, но и со своими собственными внутренними врагами, которые никак не могут... У нас вот сейчас по Америке шагает социализм в виде мэра Мамдани и целой кучи конкурентов. Республиканцы не могут предоставить хорошей оппозиции. Нет кандидатов нигде. От республиканцев нет кандидата на пост мэра. Не было кандидата на пост мэра. Нет кандидата на посты, которые сейчас вот-вот займут демократические социалисты Америки. А это просто коммунисты, более молодые и энергичные сторонники Берни Сандерса. Понимаете? Вот это то, что происходит. Поэтому эти 2 человека работают в упряжке. Они лучше, чем мы с вами, понимают, что они есть у друг друга. И они могут играть в историю плохой полицейский, хороший полицейский, периодически меняться местами. То Трамп играет плохого полицейского, Биби играет хорошего, как сейчас. То наоборот, как было 5 минут тому назад. И Дональд Трамп, это самый коварный президент Соединенных Штатов, который когда бы то ни был. Искренне, совершенно убежденно коварный. Он будет во имя нашей страны делать все, что угодно.
1: В чем коварство его?
0: Ну, коварство, посчитайте бомбы, сколько было брошено без предупреждения на Иран. Ну, то есть предупреждения, конечно, были, но все равно это было большим сюрпризом. И год назад, когда была предыдущая операция, и эта операция тоже. Санкции. Посмотрите на Венесуэлу. Это я называю коварством. Наше хорошее коварство. Коварство со знаком плюс. Коварство made in America. Со всем мускулом американской военщины.
1: Скажите.

0: спросите у Юры. Дональд Трамп сегодня, вчера, завтра перешел снова на жесткий язык, пообещав взять под контроль Ормузский пролив и буквально, как он выражается, выбить все дерьмо из Ирана. Одновременно с этим Economist показал реальные настроения в Соединенных Штатах. Более 50% ядерного электората движения МАГА категорически против капитуляции или сделок с Тегераном, поддерживают соглашение лишь около 21% среди республиканцев. В целом расклад сил практически идентичный. Что скажете, Юр?
1: Ну, что я скажу, поддержка мага Трампа, она грандиозная, она не имеет себе равных сегодня, вплоть до нового президента Колумбии. Все кандидаты, то есть это не опросы, это те опросы, вернее, они больше, чем опросы, это голосование на промежуточных выборах. Кроме одного человека, все остальные кандидаты, поддержанные Дональдом Трампом, победили своих оппонентов, республиканцев. То есть пришли одни и те же люди, республиканцы, и они все проголосовали за того, кого поддержал Дональд Трамп. Угу. Это важнее, чем любой пол любого экономиста, который, то есть, почетным дням он за Америку, по нечетным дням он больше, он не за Америку, он за врагов Америки. Я очень скептически к этому отношусь, есть показатели объективные.
0: И еще один вопрос. Юра, вы же слышали, что сказал Трамп, наверняка вы делаете классные переводы, о том, чтобы взять под контроль Ормузский пролив, чтобы операция не ударила по бюджету Соединенных Штатов, со всех проходящих судов начнут взимать плату за транзит, чтобы не досталось и толом. И о том, что с Ираном никто церемониться не планирует. И Грэм, это, я так понимаю, идет речь о Линде Грэме, да, о том, что если сдерживание, если поддерживаемое Тегераном Хизбалла атакует Израиль, ответ может последовать не только по самой группировке, но и непосредственно по Ирану. Так тогда в чем смысл этих переговоров? То есть Белый дом максимально хочет ясно донести позицию до недобитого иранского руководства. Тогда о чем переговоры? Кто с кем разговаривает?
1: Ну, переговоры о том, я говорил об этом уже, это о возможности построить мир другим образом и не вести очередной раз очередных боевых действий. Нелепо думать, что Иран забудет и простит когда-либо Соединенным Штатам того, что почти 40 человек первых трех слоев самого высшего руководства страны были уничтожены. Но они не простят этого, они просто они не так устроены, они не так они, так сказать, живут. Не по этим правилам они дожили до этих времен с эпохи Древней Персии. Но их можно отвлечь. У всех были моменты, которые, казалось, мы никогда не забудем, не простим, а вот поди ж ты и забыли, и с немцами подружились, и с японцами подружились, и японцы стали лучшими союзниками Соединенных Штатов в какой-то момент. После Хиросимы, после Нагасаки, как это можно не простить? Самурайская честь, харакири, ничего забыли. Будем эти два факта пытаться примирить. Что объединяет? Объединяет жадность, объединяет бизнес, чистоган, попытки заработать на лучшую жизнь. Давайте предоставим новую западную перспективу народу Древней Персии, которому не чужды эти идеи, которые во многом были основоположниками западной цивилизации в том числе. Давайте дадим эту возможность им, и давайте всех втянем в эту ситуацию. Давайте у всех будет ставка в этой игре. Европа, Канада категорически отказались поддержать Соединенные Штаты и Израиль в военной операции. Категорически Макрон не понимает, насколько смехотворно он выглядит, президент Франции Эммануэль Макрон, который говорит, вот сейчас, когда боевые действия закончились, мы готовы помогать.
0: Помогать где? Как,
1: кому? Кому, где помогать? Где ты, Макрон? Где твои эти самые все? Где твой Рокфор? Кому он его будет продавать там?
0: В 26-м году, то есть в этом году, Вашингтон рассчитывает расширить Абрамовы соглашения, а главным призом считается, как я вижу и пишут, присоединение Саудовской Аравии к партнерству с Израилем. Ты думаешь, это будет возможно или это пока что только желание?
1: Ну, Саш, понимаешь, желание большое, там есть совершенно очевидные рациональные, так сказать, факты за, и есть абсолютно иррациональные факты против.

0: иррациональные факторы мы понимаем, а рациональные факторы – это трубопровод, железная дорога, альтернатива Суэцкому каналу, который тоже созревает давным-давно в умах лучших израильских инженеров. Пророем 300 километров, ничтожных всего это. Если Трампа спросить, он даст таких, которые пророют это за неделю. Mm-hmm. И все, и будет шире, и глубже, и быстрее, и с экономией бюджета, как обычно это делается.
1: И сегодня упомянул двоих лидеров, которые есть только это, ты нас попросил назвать их, мы перепутали только места. Ну, Беньямин Нетаньяху и естественно, Дональд Трамп.
0: Дональд Джон Трамп, да.
1: Да. Как ты оцениваешь заявление Нетаньяху о том, что пока я премьер, у Ирана не будет ядерной бомбы? Ну и на фоне этих переговоров в Швейцарии Беньямин Нетаньяху дал понять, что уступок по Ирану не будет. Но многие люди считают, что американцы, Дональд Трамп в этой ситуации, я тебе сейчас не свое мнение высказываю, я то полемику, которая происходит сейчас в очень-очень многих обществах, людях, что Трамп как бы предает Израиль в этой ситуации, и Израиль...
0: Трамп не сказал, что у Ирана должно быть ядерное оружие. Саш, ну что ты распространяешь разговоры, которые не имеют отношения к реальным документам? Там не написано, и Ливан трижды упоминается в первом параграфе этих самых 14 параграфов этого предварительного соглашения о намерениях, которое создано только было, я опять же цитирую Леона Вайнштейна, только с одной целью, чтобы обе страны могли его показать и сказать, что мы победили в этой войне. И Израиль держать подальше из этой ситуации, просто его не упоминать в этой ситуации, потому что страны залива до сих пор, когда они видят слово «Израиль» в каком-то важном документе, они тут же должны от него, я извиняюсь перед мусульманами и султанами, откреститься. От этого всего они должны.
1: Это, кстати, я не распространяю, читаю те, что написано. А спросила я тебя это...
0: Написано все, что хочешь. Они занимаются распространением. Я слушаю людей, которые достаточно умные, сообразительные. Там этого нет. Читайте этот документ. У нас был страшный спор на моем канале, когда я стал по пунктам читать моему другу эти пункты, и он стал возражать и возражать. Я говорю, ну здесь этого не написано. Не написано этого. Ты об этом можешь думать, ты можешь фантазировать, ты можешь читать такой канал, сякой канал, такую газету, сякую газету, Times of Israel, Idiot Ахранот, ты можешь читать Jerusalem Post. Здесь этого не написано. То, что сказал Трамп, то, что сказал Венс, это уже другое дело. Трамп, все, что говорит Трамп, это его оружие, которым он пользуется тогда, когда он не может пользоваться Б-52 и Б-2, и Ф-35. Это его оружие. Денно и ночно он пускает эти стрелы. Это называете газовой атакой, называете это отвлекающими фаерами, там, тепловыми псевдомишенями и так далее, и так далее. Все это оттягивает от главного. Главное происходит, и оно происходит постоянно. Человек Дональд Трамп – это человек, который был выдавлен, обманут в 2020 году. И он вернулся, и на следующий день по возвращению он вернулся в Мар-а-Лаго, и по возвращению он тут же начал готовить свой план второго президентства. И он его осуществил, и план этот написал, и президентом стал, и закрыл границу за 3 дня, южную границу, через которую прошли десятки миллионов нелегалов, причинивших так много горя на нашей территории, нашей страны. Он это сделал, и массу других вещей, конечно.
1: Спасибо, Юра, Денис. Потом я еще хочу успеть задать Юре один вопрос.
2: Да, но здесь-то речь идет как раз именно о заявлениях Дональда Трампа относительно прекращения огня в Ливане. И мы все прекрасно понимаем, что, ну, это, скажем так, тупиковая абсолютно ситуация, при которой, ну, дальнейшие переговоры, ну, они носят, ну, скажем так, чисто формальный характер. Да, ну, мы же все, ну, примерно представляем ситуацию на Ближнем Востоке, и я думаю, нет, наверное, никакого смысла здесь, ну, как бы об этом рассуждать, да, то есть понятно, что Израиль не выведет оттуда свои войска, а это значит, что Иран не пойдет на

0: ни на какие, уж я прошу прощения за, может быть, слишком резкое высказывание, ни на какие уступки Соединенным Штатам относительно вот этого самого пресловутого мирного соглашения.
1: Я не знаю, что можно добавить, Денис. Я не знаю, я, по-моему, все сказал, что я думаю на эту тему, даже я 3 секунды подумаю. Пожалуй, я ничего не могу добавить. Вот просто я сказал то, что я думаю, Дональд Трамп использует эти высказывания как оружие. Майк Хаккаби, посол в Израиле, сказал, что есть вещи, которые Дональд Трамп говорит коллегам, имея в виду Биби Нетаньяху, и есть вещи, которые Дональд Трамп говорит миру, имея в виду нас с вами. Это связываем и понимаем взаимосвязь, это наше дело. Я боюсь не разгласить государственную тайну просто.
0: Я бы с этим согласился бы, Юрий, если бы вот не видел той реальной картинки, которую мы наблюдаем все. Это урегулирование войны между Россией и Украиной, пресловутые 72 часа. Бог с ним. Мы все прекрасно изначально понимали, что их быть не может.
1: Но, 48, по-моему, было.
0: Или 48, ну, неважно. Дело даже не в этом, а дело в том, что действительно были попытки, была такая энергия, направленная на это. Потом все как-то забуксовало, потом случился Ближний Восток, Трамп умыл руки, и все получается, да? И вот сейчас происходит ровно то же самое, но уже с Ближним Востоком.
1: Что вы слышали о беседе Зеленского и Трампа на встрече Большой Семерки? У них была встреча, о чем они говорили? Писали об этом?
0: Я, конечно, ничего об этом не слышал, но Трампу...
1: Что произошло после этой встречи?
2: Не, ну и задает конкретный вопрос.
1: Не, что произошло после этой встречи, после того, как они встретились? Да, мы не знаем, конечно, разговора, но что произошло?
0: То, что произошло после встречи, я не знаю.
1: Вы не в курсе того, как ракеты прилетели за 15 километров от Кремля? Дроны прилетели?
2: Не, ну, конечно.
1: Массированные глубокие удары по территории России, которые были запрещены во время Байдена. Вы это, об этом вы слышали? Крышка летела от Газгольдера.
0: Да, ну это все понятно, но они и до этого летели.
1: Они до этого не были в таком масштабе и в такой близи от Москвы. По Москве биться запрещалось.
3: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us.
4: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
2: Юра, что это значит? Что ты
1: говоришь? Ну, давайте 3 догадки мне. Я вам скажу, какая будет правильная.
0: Не, ну, самое главное, понятно, это Трамп дал отмашку.
1: Ну, все.
0: Володя, давай бомби.
1: Который из них?
0: Ну, я имею в виду...
1: Юморист внутри меня задает вопрос.
0: Который помоложе.
1: Слушайте, тут же в ответ на встречу Путин долбанул по Киевско-Печорской лавре.
2: Да.
1: И ответ был, в общем, такой, который, ну, почти полный, который Украина может себе позволить сегодня. И пока не было ответа от России, насколько я понимаю. Регулярные обстрелы продолжаются. Но кризис, судя по прессе, опять же, я сужу по прессе, я не нахожусь в Крыму, слава богу, но Крым отрезан практически, нет топлива, нет чего там еще, электричества, все там еще, что еще с этим связано, люди вообще в шоке. Уже 25-й раз за эту программу я произношу любимые слова россиян. Люди в шоке, потому что они не могут попасть домой, они поехали, несмотря на войну, они поехали в территорию, которая, в общем, их стране принадлежит только, получается, формально. Их безопасность там не смогли обеспечить. Надо понимать состояние. Вот айсберг – красивая штука, но под водой он в 10 раз больше, чем то, что вы видите над водой.
2: Скажи, пожалуйста, Юра, я тебе вопрос последний задам. Я знаю, что тебе надо... я уже ничего не успеваю. Но...
1: Один вопрос можем.
2: Скажи мне, пожалуйста, касательно того, что вот когда ты говорил и о Бенни Нетаньяху, и о Дональде Трампе, насколько та

0: риторика раскручивается, которая, насколько, вот ты говорил сегодня, хороший, плохой, да, а потом они меняются местами, да?
1: Да.
0: Насколько сегодня их отношения, хорошие отношения помогают этой ситуации? Я имею в виду сейчас Израиль. Сейчас у нас будет Сережа Гранкин, который все-таки для меня, ну, источник номер один, как военный корреспондент, как очень умный, грамотный человек. На сегодняшний...
1: Довольно бестактно с своей стороны. Я еще не ушел с экрана. Это ему надо было говорить. Я думал, что я номер один, потому что я выступал первым.
0: Я сказала в Израиле номер один.
1: О, нет, ты не сказала в Израиле, поэтому я придрался.
0: Послушай, ты явно придираешься ко мне сегодня. Я хочу тебе сказать, что мы с тобой точно на одной страничке, потому что я никогда не забуду, как я была на одном канале, и когда я сказала, хорошо бы, чтобы у нас был такой президент, как Трамп в Канаде, и один известный человек, который был в этой передаче, сказал, я с этой сволочью со мной в одной передаче больше не буду, и отключился.
1: Саша, ты в безопасности. Друзья, послушайте выступление Майка Хаккаби в оригинале на английском языке или на моем канале с переводом на русский язык. Человек сказал, в общем, то, что я считаю правильной и существующей точкой зрения. Этих людей сближает полное понимание, я говорю не только о нас с Сашей и Денисом, но я говорю о Дональде Трампе и Биби Нетаньяху, сближает понимание истории, роли их стран в истории и того, что они могут сделать для этих стран и для этой истории, в которой мы вместе с вами с ними оказались.
0: Я только хочу сказать Юрию Дашевскому, который сейчас попрощается с нами, о том, что когда заходит разговор о том, что если вы хотите что-то выяснить вообще, что на самом деле происходит, так сказать, в Соединенных Штатах, вот сегодня ты упоминал Леона Вайнштейна, я скажу так. Слава Богу, что есть там Юра Дашевский, Леон Вайнштейн, что на самом деле можно узнать реальную ситуацию, а не вот это бла-бла-бла, от которых уже просто крыша едет у всех нормальных людей. Спасибо, Юра, большое.
1: Спасибо вам.
2: Спасибо, спасибо.
0: Пока.

0: 8 часов и 33 минуты на Ванкувере. Продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. К нам присоединяется наш следующий сегодняшний собеседник, военный корреспондент 9-го израильского канала телевизионного Сергей Гранкин. Сергей, добрый вам вечер. Спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Рады вас видеть и слышать.
1: Да, ну, а вам доброе утро, соответственно.
2: Привет, Сережа, видишь, я уже получила по башке за то, что я сказала, что ты номер один, а не Юра Дашевский из Нью-Йорка. Так что, хотя я сказала в Израиле, но Юра этого не услышал. Ну, я знаю, что ты в отпуск все-таки не ушел.
1: Ну, слишком много событий происходит, да, и мое начальство ведет себя примерно как американская переговорная группа. Все время нервничает, на всякий случай готовится на следующий день к тому, чтобы встретить уже в военной форме. И да, на самом деле отчасти даже не угадали, потому что, ну вот, пару недель назад все-таки была стрельба, ну и потом я постоянно освещаю события на севере, в Ливане, а там у нас, ну, фактически стрельба затихла только вчера. Так что работы было много. Сейчас, вот сейчас как раз затишье, сейчас можно было бы куда-то поехать. Ну, сейчас уже все, таких планов уже пока что нет. Осенью, наверное, поеду в отпуск. У меня уже пригласили в Прибалтику на тур по трем городам. Вильнюс, Рига, Таллин. Ну, и не оставил мечту к вам добраться когда-нибудь.
2: Да, мы с тобой вчера обсуждали, если это сделать такой большой тур, такой мировой тур, да, Прибалтика, Европа, затем Канада, Соединенные Штаты, и я буквально вчера мы с тобой поговорили, и я начала уже что-то по этому поводу думать и делать, так что я очень надеюсь, что ты окажешься в Канаде, и тебя здесь очень ждут, реально ждут, любят и хотят. Ну, мы сейчас говорили с Юрой Дашевским по поводу того, насколько Трамп, ну вот сегодня говорят, что он Израиль не то что предал, как бы, но ну, как бы ведет не совсем произраильскую политику. Кто-то говорит так, кто-то говорит, что он самый большой манипулятор в хорошем смысле, он это делает намеренно, а на самом деле он всей душой и всем сердцем за Израиль. Но вот пришел вопрос, что спросите у Сережи, удалось ли все-таки Трампу поставить Иран на колени?

0: Иран диктует условия, тому пример привязка Ливана к соглашению, а высказывание Венса об Израиле — это большой показатель некоторых антиизраильских настроений, да и высказывание Трампа, что Израиль существует только благодаря Америке и так далее. Вот хочу тебя спросить о твоем отношении ко всему происходящему, связанному с американским президентом.
1: Ну, во многом мое отношение не изменилось, просто потому что я придерживался, я считаю, единственно возможной тактики – это никогда не обращать внимания, не комментировать высказывания ни президента Трампа, ни его окружения, ну, просто потому что они настолько расходятся с тем, что, в общем, они делают, и с тем, что реально происходит на местности, что, наверное, это можно воспринимать как часть информационной войны, как часть игры, которую я немного понимаю, и поэтому мне намного проще отталкиваться от того, что реально происходит. Ну, у нас не закончилась война, и поэтому подводить ее итоги, ну, просто-напросто рано. Я просто напомню вам, да, что вот эти разговоры про предательство, и, кстати, с вами тоже я уже несколько раз вел, но вот главное у меня воспоминание, пожалуй, это 3 июня 25 года. Трамп в тот день, конечно, все равно сейчас забыли про это, а я хорошо помню, потому что как раз меня сейчас спрашивали, а я говорил, что я отказываюсь комментировать идиотизм. Он тогда сказал, что он, значит, решил оставить Ирану уран. Не будет вывозить уран, черт с ним, важнее закончить переговоры. Тогда тоже шли переговоры. По-моему, даже был уже там третий или четвертый раунд. Просто напомню, да, что это произошло за неделю до начала войны, про которую Трамп уже знал. Да, и эта война, народ как лев, амки-лови, продолжалась 12 дней, и, в общем, была сокрушительным, конечно, ударом, крайне неожиданным для Ирана, и это было важно. И мы уничтожили там всю военную верхушку в первые несколько секунд, которые просто, ну, расслабились просто, потому что были такие заявления примирительные из Америки. Но вот всю эту неделю с 3 по 12, я помню, я даже не отбивал атаки, я просто говорил, ну, отстаньте, пожалуйста, отстаньте с вашим Трампом, отстаньте с Ираном, отстаньте с Ираном, а я уже знал, что у нас самолеты готовятся, да, я просто не мог про это рассказывать, но у меня есть просто знакомый летчик, и он мне всегда говорит, когда у нас самолеты заводят. Поэтому я зачастую чуть-чуть раньше предупреждаю наших зрителей и слушателей, что вот, ребят, можно приготовиться на всякий случай. И, кстати, поэтому в отпуск мы поехали на прошлой неделе, потому что тоже были такие планы, там, переговоры переговорами, но было несколько дней тревожных, когда у нас самолетики заводили. И это не последние дни, нужно понимать, да, что мы находимся посередине чего-то. У нас нет очень большого количества информации, и, наверное, это даже к лучшему, да, мы наблюдаем за картинками, которые нам показывают, и слышим слова, которые нам ничего не говорят, и нам никто ничего не объясняет. Дальше следующая история предательства, просто вам напомню, вы тоже, наверное, уже забыли. Она продолжалась у нас с января вот этого года, со 2 января по 28 февраля. Трамп предавал и иранскую оппозицию, и Израиль, и всех людей, которые считали, что добро должно бороться со злом, на протяжении 2 месяцев. Подтаскивал авианосцы, перегонял самолеты, но все понимали, что это какая-то ерунда. А говорил такие глупости, и опять шли переговоры. И в феврале опять мы вышли на переговоры, я просто напоминаю. Как быстро забывают люди все это, да? И вот сейчас пошел третий круг, да? Вот у нас опять переговоры. Авианосцы почему-то остались на месте, странно, да? У нас в Бен-Гурионе нет места для парковки, там стоят американские заправщики по-прежнему. И министр транспорта Мири Регев у нас просит просто уже американское командование не улететь, нет, ни в коем случае, а просто переместить самолеты на какие-то базы военные, израильские. А они не хотят, потому что база в пустыне, а американским летчикам больше нравится вид гостиницы в Тель-Авиве, чем в пустыне Негев. Но улетать не собираются, это я к тому. Да, и поэтому, ну хорошо, давайте еще пару месяцев поговорим про предательство, да, поговорим про то, какая негодная власть досталась, как все плохо. Вообще-то, но Америка уже столько потратила, вот, даже в этом году, да, даже забудем июнь прошлого года, хотя там тоже было не слабо, эти бункерные бомбы, которые, как мы теперь знаем, сработали. Все было, были сомнения, сработали, не сработали. Но сейчас уже не только Трамп, но

иранцы довольно уверенно подтверждают, что удалось запечатать эти подземные хранилища, и попасть туда никто не может. А раскапывать их 2 недели. Это слова, опять же, инженеров скорее, ну, которые Трамп цитировал. Ну, в общем, понятно, что и в июне было много работы сделано. А вот, собственно, за 38 дней активных боевых действий в Иране, когда на триллионы долларов уничтожено там экономических, военных объектов, инфраструктуры, военного руководства, ну, про политическое уж там тоже, конечно, да, но мало кто заметил, но очень важные ликвидации были 8 иранских ядерщиков, ведущих были за эти 38 дней, тоже уничтожены. И такого подарка Израилю никогда никто не дарил за всю историю нашей страны. Сейчас Трамп решил делать перерыв. Это тоже понятно, ну, экономика, цены на нефть, у него день независимости на носу, 250 лет Америки, и не хочется в праздник воевать. И сейчас, ну, он вытащит нефть, цены упадут. Кстати, еще и по России ударят. И Трампу там на переговорах будет чуть попроще. Все переподготовятся. И я думаю, что в каком-то смысле, ну, там, я не знаю, когда. Вот сейчас мы пока этого не можем знать. Но в том, что это произойдет, нет сомнений, что нас ждет еще очень активный и напряженный третий раунд. Может быть, Трамп оставит это Израилю, как было в июне. Может быть, подключится, раз уже авианосцы все равно стоят рядом, так что не помочь. Есть какие-то там, наверное, и третьи, и четвертые варианты, мы их пока не знаем. У Израиля главная проблема на сегодня, ну, вот пока есть это затишье, это, конечно, Ливан. И тут нужно сказать, что под всеми дымовыми завесами, окриками и даже обстрелом из Ирана Израиль поставленную задачу израильская армия выполнила. Эта задача была поставлена 3 месяца назад, собственно, со 2 марта, как только Хизбалла вмешалась в войну. 2 марта была нарисована карта, на какие позиции нужно выйти израильской армии, какие районы захватить. И вот, собственно, позавчера, когда заняли хребет Аль-Тахрир около Набатия, эта задача была окончательно выполнена. Там 3 огромные подземные крепости Хизбаллы, которые угрожали Израилю. Вот одну из них вчера только вскрыли. Там 100 беспилотников, там баллистические ракеты. Там просто, ну вот если бы оставилось эту Хизбаллы, это был бы настоящий кошмар. И вот 3-я крепость, она пока не взята, но мы заблокировали все входы и выходы. Внутри там сидит 300 спартанцев, обреченных, по всей видимости. И на этом война остановилась. Но мы главную задачу выполнили. Теперь туда больше никто не пойдет и не попадет. И удачно для Израиля очень получилось, что мы вышли на эти позиции с потерями. Вы знаете, ну, тяжелые были очень выходные и конец прошлой недели. Ну, потому что бои очень тяжелые. Представляете, гору штурмовать, укрепленную, которую 12 лет готовили к этому штурму. А мы ее взяли за 3 дня. И Хизбалла теперь не имеет возможности наносить ответные удары. То есть мы вышли на позиции, и тут раз, приказ, все, стоп. И они сейчас по нашим солдатам там не стреляют. И со стратегической точки зрения, в общем, что бы там ни говорили, да, но вот чисто если по военному смотреть, то это не просто как четко сработано, да, это как по нотам разыграно. Вот как бы что ни говорили, наши военные это лучше понимают, что происходит. Они прекрасно понимали, что вот у них есть эти дни. Это было уже перемирие, и Иран обещал стрельнуть, и стрельнул, и Израиль ответил, и вынес всю иранскую ПВО, заметьте, за несколько часов. Вот. И впервые в истории мусульманская страна не оставила за собой право последнего удара. Иран не стал отвечать Израилю на вот эту волну атак, а они запросили через Америку перемирие, а перемирие, собственно, в Ливане было фактически заключено только вчера. То есть они его получили только через неделю, в тот момент, когда израильская армия доложила, что задачи в Ливане выполнены, теперь эту территорию осталось содерживать и зачищать, уничтожать типа земелья, потихонечку вывозить оружие и так далее. То есть если смотреть на военную карту, то ну, все идет как бы по плану, прямо скажем. Да? Причем по плану, принятому несколько месяцев назад. А если слушать вот эти заявления и комментировать их, то я ужасно сочувствую своим политическим коллегам. Я вот сижу в студии, слушаю, как им приходится каждый раз объяснять это безумие, да, и я просто за них боюсь, как бы они не свихнулись, объясняя все это, потому что говорят, что у психиатров

0: существует такая опасность заразиться, просто подцепить болезнь у пациента. Вот с нашими политическими аналитиками, похоже, массово это происходит, но потому что это, правда, очень тяжелая работа. Военным корреспондентам, прям скажем, заметно легче.
1: Ты сказал сейчас, что это был первый раз, когда мусульманская страна не ответила Израилю, а запросила помощи у Соединенных Штатов помочь им, так сказать, в этой непростой...
0: Ну, не только страна. Я не очень точно сформулировал. Хамас всегда оставлял за собой... Ну, вот сколько у нас было перемирий с Хамасом? Да, у нас было 7 крупных войн и несколько десятков обострений. Ну, до того, как мы уже до 7 октября. И каждый раз, каждая кудна подписанная, да, заканчивалась выстрелом из Газы там, в сторону Ашкелона или Тель-Авива. То же самое было во время противостояния с Хизбаллой. Каждое перемирие заканчивалось, вот они оставляли за собой последнее слово, последнюю ракету. То же самое, разумеется, было там, ну, если вспоминать историю, там, и в те войны далекие. И Иран. В июне они же нарушили соглашение о перемирии, все-таки стреляли в 10 утра, хотя это перемирие вступило в силу в 6, и еще и попали в Бершеву, и убили там целую семью, и куча народа пострадала. И, собственно, в апреле произошло то же самое. Вроде как договорились прекратить огонь, и Иран таки нанес последний удар. Правда, в основном по соседям, то есть по странам Персидского залива. Но Израилю парочка ракет досталось. А вот на этот раз как рукой сняло, да? То есть они просто поняли, что вот сейчас будет плохо. То есть если реальный расклад сил смотреть, они же хоть и выглядят психопатами, но они не психопаты, они просто так играют. И классно играют, надо отдать должное, потому что они смогли убедить большую часть мира в том, что они действительно на коне. Но военные прекрасно понимают реальные расклады, и вот то, что Иран не стал наносить ответного удара, это прямо говорит о том, что там была паника. Они понимали, что следующая волна израильских самолетов начнет бить по нефтянке. А ведь Иран, сейчас страна, это колос на глиняных ногах. Ее можно уничтожить за 3-4 часа. Ну, то есть вылетаешь, просто бомбишь нефтянку, 90% которой расположена на одном острове. ПВО там больше нету, сопротивляться им нечем. Ну и все, и до свидания, Иран. Этого пока никто не делает, но, в принципе, я уверен, что такой план лежит и в Пентагоне, и у нас в Генштабе на столе, и в Иране это прекрасно знают.
1: Ты слышал, Сережа, о провокации на юге Ливана, которая случилась вот совсем только сейчас, когда всякие соцсети, чаты распространяли слухи о том, что израильтяне ушли, покинули деревню Табнит, и израильские силы больше не контролируют этот район, и люди якобы, если это так, вот я хочу у тебя спросить, поверили слухам и местные жители вместе с подразделениями ливанской армии, которые направились к зоне, которая, понятно, продолжает находиться под контролем Цахала, и, в общем, это все могло закончиться трагедией. Вот кто распространяет эти слухи и зачем?
0: Ну, это не слухи. Действительно, дорога Бейрут на юг, да, в Южный Ливан, и в Набати, и в Тиру сейчас забита машинами. Мы эту картину видим каждый раз. Начинается обострение, они уезжают, чуть-чуть стихает огонь, они возвращаются. И ливанская армия, на самом деле, действует неплохо, прямо скажем. Да, то есть они выставляют КПП, останавливают этих людей, не допускают их в те районы, где находятся на подразделении израильской армии. Довольно часто просто происходит несогласованность некоторая. Да? Нужно понимать, что армия наша занимает южную окраину Табнита. То есть центр и север деревни – это серая зона. Заходить туда не стоит, но там нет наших подразделений. И именно поэтому там кто-то... Это даже была не провокация. Тогда утром приехала ливанская съемочная группа. Я видел эти кадры. Они сделали там вполне нормальный репортаж, что вот указатель Табнит, вот дома, вот разбитая дорога, но солдат нету. Он вышел в эфир, этот репортаж, и на Бати беженцы, там расстояние километров, наверное, 5, может, меньше 7, ну, не знаю, честно говоря. Ну, такое небольшое, да. Они сразу собрались и поехали домой. К счастью, там был КПП ливанской армии, и ливанские военные поступили очень грамотно. Они стали во главе этой колонны, они тоже не знали. И, к сожалению, у нас есть связь с высшими офицерами ливанской армии. У нас нету связи на местности. Не мог этот командир КПП

0: по ливанскому военному джипу наши стрелять не стали. Они из танкового пулемета сделали там несколько предупредительных очередей, которые, опять же, ливанские журналисты засняли и пустили в эфир. Нету ни пострадавших, нету ни какого-то ущерба. Все там все поняли, беженцы развернулись, вернее, военные развернули, уехали, а военные выставили КПП на дороге около деревни. Так что там, в общем, ну, это на самом деле очень хорошая история, которая говорит о том, что вот это наше сотрудничество с ливанской армией, на которое очень много надежд на самом деле возлагают, оно уже пошло. Более того, вот сейчас у нас пока затишье, скорее всего, начнется пилотный проект, опять же, с ливанской армией. То есть мы будем зачищать вот эти подземелья, уничтожать вооружение, взрывать склады, инфраструктуру, уничтожать узлы связи, ну, то есть все, что военное есть. И какие-то населенные пункты и территории передавать под контроль ливанской армии. А дальше, ну, так как там военной инфраструктуры нет, особой опасности это не представляет, мы будем ждать и смотреть. Если Хизбалла вернется, то есть если ливанским военным не удастся удержать эту территорию, значит, проект не пойдет, значит, не получится. А если им удастся удержать какие-то территории, то проект будет продолжаться, потому что нам тоже неинтересно, совершенно неинтересно держать 5 дивизий в Южном Ливане. Это люди живые, это резервисты, их дома ждут, им пора уже, их очень ждут дома. И здорово будет, если в каких-то местах нас сменит ливанская армия. Ну и, кстати, хочу сказать вот еще одну новость, тоже сегодняшняя. Уже резервистов, которые охраняли северную нашу границу, так называемая группа быстрого реагирования, сегодня было объявлено, что в среду они заканчивают свою службу. И, я так понимаю, некоторые подразделения уже начинают выводить из Ливана. Ну, просто потому, что для атаки, это очевидно, нужно больше сил. А атака закончилась вчера, мы вышли на позиции для того, чтобы удерживать территорию, 5 дивизий уже не нужно. А если ливанская армия еще и поможет, то будет совсем неплохо.
1: Но, послушай, вот одна из последних новостей, это ливанский канал, по-моему, называется он «Аль-Джадид», сообщил, что Катар при поддержке США берется мирить Израиль и Ливан. Слушай, ну это тот самый Катар, который годами ютил у себя руководство запрещенного Хамаса и жонглировал колоссальным количеством денег, и теперь он будет снижать эскалацию на северной границе Израиля. Что это значит?
0: Ну, во-первых, нужно понимать, что вот эта последняя война, она поменяла не только Иран, то есть уничтожила не только военно-промышленный комплекс иранский, она очень сильно поменяла, ну, вообще геостратегическую ситуацию у нас в регионе. Эти несчастные арабы, которые попали под удар иранский, по ним же прилетало больше, чем по Израилю. И прилетало, ну вот по-разному. Вот Объединенные Арабские Эмираты, единственная страна, у которой было соглашение с Израилем, мы у нас с ними дружба, да, оббивалась железными куполами нашими. И наши тамиры прекрасно были видны в небе Абу-Даби и в Дубае, и эффективность там, ну, почти 100%. Потому что вот железный купол ровно под это заточен. Он там может промахнуться с маленькой ракеткой или с беспилотником, но мимо большой крылатой ракеты тамир не промахнется. Это как раз вот ровно его стихия. Там он почувствовал себя как дома, и там у них за 90% результативность была у наших ракетчиков. А бедный Катар, его так, в общем-то, особенно никто и не замечал. Конечно, некоторые ракеты американцы перехватывали, но далеко не все. Так же, как и Оман, и Бахрейн, и Саудовская Аравия. И они в ужасе сейчас, на самом деле. Но это просто чувствуется по заявлению, по всему. Потому что если вот действительно вот так все закончится, и не дай бог там Америка уйдет свои авианосцы, они останутся один на один с этим разъяренным, да, и забитым ракетами, как мы понимаем, по-прежнему Ираном. И поэтому они крайне теперь заинтересованы в том, чтобы иранцы больше не стреляли. И поэтому Катар реально заинтересован в том, чтобы немножечко усмирить Хизбаллу, притушить этот огонь, ну, потому что там им стало понятно после позапрошлой недели, что, в принципе, действия Хизбаллы, вот Хизбалла обстреливает

0: Израиль, Израиль бьет по Бейруту, Иран начинает пулять во все стороны. Он же пуляет не только в Израиль, он бьет и по странам Персидского залива. И теперь страны Персидского залива делают все возможное, чтобы помочь ливанскому правительству обуздать Хизбаллу. И в этом смысле это, конечно, совсем новая политическая ситуация, мы к ней еще не очень привыкли. Ну да, Катар был наш враг, а теперь уже не такой уж и враг. И, кстати, заметьте, что и с Хамасом теперь Катар не так уж и дружит, и денег ему уж точно не переводит. И никаких там стонов нет по поводу палестинского вопроса. Как-то в Катаре даже это словосочетание забыли. А ведь это было главное словосочетание этой страны. Они на этом строили фактически всю свою политику. Так что очень-очень много изменилось. Мы действительно к этому еще должны привыкнуть. И, кстати, вот хочу вам сказать, это небольшой секрет, но это, в общем, более-менее понятно, что там до конца этого года, скажем так, да, в течение полугода, будут и реальные шаги. То есть будут новые страны, вступившие в рамнические соглашения, да, то есть будут заключаться новые соглашения. Ведь, и еще раз говорю, нам не все говорят, и это правильно, и не нужно все говорить, ну, потому что такой мир сегодня, да, что каждый диванный аналитик считает, что он понимает лучше, чем те люди, которые реально этим занимаются. Понятно, что вот это прекращение огня, оно со стратегической точки зрения в некотором смысле Израилю, конечно, было неприятно. Но задача Израиля – как можно больше ослабить Иран. И чем дольше бы американцы его бомбили, тем меньше нам потом придется дорабатывать, добивать. Но получилось, как получилось. Но не бывает у Трампа, он же бизнесмен, и он честный бизнесмен, да? Вот нужно отдать ему должное, что сделки он заключать умеет, и он, в общем-то, старается не обманывать. И он просто не всегда озвучивает эти сделки, и правильно. Но не бывает так, что он взял вдруг, отвернулся от Израиля и ничего не дал взамен. Почему Нетаньяху молчит? Перед выборами, казалось бы. Зачем он так подставляется? Потому что Нетаньяху знает, что перед нашими выборами случится что-то такое, что про вот эти безумные недели сегодняшние все забудут. И это, в общем, понятно. И поэтому израильская оппозиция просто бесится от бессилия, да, потому что, ну, они понимают уже, они же тоже знают. Ну, если я знаю, то и все эти соперники Нетаньяху, в общем, тоже понимают, что игра-то идет в одни ворота. И Трамп даже про это сказал прям. Вот вы его слушаете, когда он говорит глупости, а вы его слушаете, когда он, действительно, у него уже иногда вырываются какие-то очень смешные, очень показательные вещи. Когда он фразу сказал, я считаю, судьбоносную просто для Израиля, он сказал, я не знаю еще, буду ли я поддерживать Биби на выборах, надо посмотреть, кто там против него выступает. Это вообще, на самом деле, такая остроумная политическая шутка, что вот я не знаю, почему ее не оценили политические аналитики, оценили всякие вот эти глупости, которые Трамп каждый раз запускает, чтобы иранцев принуждать к миру. Вот вчерашнее его заявление. Я вас снова сейчас, вы не вернетесь домой, я разбомблю вас раньше, да? Да. Иранская делегация возвращается, подписывает все бумаги, которые они не подписывали на протяжении всего дня. Ну, это такая манера вести переговоры. Главное, что результат есть, как мне кажется. Но и для сохранения психического здоровья, еще раз, пожалуйста, те, кто не имеет к этому отношения, те, кто не входит в переговорную группу, просто не слушайте это. Вы сойдете с ума.
1: Ага. Спасибо, спасибо, Сережа. Денис?
2: Спасибо, спасибо, Сергей. Да, ну действительно, президент США уже многих приучил к тому, чтобы действительно не слушать, а следить именно за действиями. И вот вы в самом начале разговора абсолютно правы в том, что многие комментаторы, эксперты, ну, в общем, довольно скептически относятся к тому, что сейчас происходит, говоря о том, что если Нетаньяху выведет войска из Ливана, это означает, что, ну, фактически становится таким политическим трупом, да, то есть с чем он пойдет на выборы и так далее, и так далее. А вот есть ли какой-то политический лидер в Израиле, которому это было бы выгодно, мне просто интересно. Вот есть ли вообще что-то, что было бы действительно сказать, ну да, это, в общем-то, для Израиля неплохо, если Израиль выведет свои войска или закончит эту операцию, не доведя ее до конца в Ливане.

0: Вчера в Тель-Авиве была демонстрация, человек, наверное, 50, во главе с каким-то отставным майором, которые требовали вывода израильских войск из Ливана. Ну, то есть пока у этой идеи вот такой уровень поддержки, крайне небольшой. Я просто хорошо помню демонстрации конца 90-х годов в Израиле, когда действительно вся страна требовала вывести армию, потому что, ну, это казалось бессмысленным. И армия наша, я напомню, тогда застряла там на 18 лет, с 82 по 2000-й. И вышли мы очень неудачно. Собственно, что и стало причиной всех следующих столкновений. Но поэтому у нас уже был опыт неудачного ухода из Ливана. И он относительно недавно был, ну, 25-26 лет. Это, конечно, большой срок, целое поколение. Но мы, ну, хорошо все помнят это, и все знают про это. И фильмы в Израиле про это сняты. Поэтому сегодняшний выход из Ливана, конечно, не будет повторением 2000 года. Ни в коем случае. И, ну, я улыбнулся, когда слышал ваш вопрос, потому что сначала показалось, что вы спрашиваете, будет ли соперников Нетаньяху радоваться, если он станет политическим трупом. Да, конечно, будут радоваться, но Нетаньяху поэтому и не будет сейчас выводить войска. Кстати, нет таких требований. Это на самом деле тоже результат этой войны. Мы просто не видим ее достижения, всегда стараемся найти плохое. Ведь никто не требует от Израиля полного вывода войск из Южного Ливана. Причем даже Хизбалла этого не требует. Это фантастика. Они требуют прекратить огонь. Они требуют уйти за реку Литани. Ну, то есть оставить в покое последнюю подземную крепость около Набатии. А там есть еще какие-то... Но они как бы молчаливы с резолюцией 1701 ООНовской. Напомню, она принята была в 2006 году, в августе, сразу после окончания Второй Ливанской войны. Вот в этой резолюции говорится, что южнее реки Литани не должно быть Хизбаллы. И сегодня южнее реки Литани нет Хизбаллы. Израиль это уже сделал. И там никогда больше не будет Хизбаллы, потому что там вообще никого не будет. Мы просто-напросто снесли там с лица земли все населенные пункты, фактически, да, ну, за исключением христианских деревень и там крупного города Бенчбелла, который, насколько я понимаю, как раз станет полигоном вот для этого самого сотрудничества с ливанской армией. А все остальное там просто уничтожено, просто взорвано. И эти работы продолжаются сейчас. Там работают наши экскаваторы. Поэтому, а зачем мы это делаем? Да мы готовимся к уходу из Ливана. Мы не хотим там оставаться. Мы хотим, чтобы Хизбалла была северные реки Литани, чтобы у них не было вооружений, мы уничтожим все подземные крепости и оружие, которое они накопили, и уйдем. У нас нет возможности, к сожалению, военным путем уничтожить Хизбаллу. В Израиле все понимают. Все равно придется договариваться, то есть с армией ливанской, с правительством, под международным давлением. Да, там, может быть, будут какие-то новые миротворцы, и Нефил заканчивается у них мандат, потому что они себя проявили как пособники Хизбаллы. Но, может быть, кого-то другого пришлют, там, под эгидой, например, того-то Трампа. Вот в Газу он уже нашел миротворцев. Может быть, и для Ливана тоже кого-нибудь найдет. Но, еще раз повторю, для любого израильского политика аккуратный и грамотный выход из Ливана без того, чтобы возобновился огонь, станет, в общем, абсолютной политической победой. Мы все этого хотим. Но сейчас мы не можем уйти, просто работа не закончена. Надо разрушить то, что там еще недоразрушено, зачистить то, что недочищено, и ждать уже, вот, собственно, меча с другой стороны. Действия ливанской армии, действия ливанского правительства. Давление Катара того же. Ведь Катар просто может засыпать ливанское правительство деньгами. А на Ближнем Востоке очень многое деньгами решается. Так что не нужно недооценивать вмешательство этой страны. А потом мы уйдем. Мы не останемся на 18 лет. Я, по крайней мере, очень хочу в это верить. Ну и в Израиле все хотят. И уж точно Нетаньяху последнее, что хочет, чтобы наследникам своим оставить вот такой ужас, как израильскую армию в Южном Ливане. Нет.
1: Угу. Спасибо, спасибо. Сергей, а как вам кажется, почему, ну, по крайней мере, переговорщики Ирана ведут себя, ну, даже я бы не сказал так нагло, а чрезвычайно нагло и заносчиво? Отказываются руки пожимать, фотографироваться. То есть такое ощущение, что вот у них они приехали, как, знаете, как вот сегодня модно говорить, ну, с такими козырями на руках.

0: Ну, вспомнил неприличную историю. Ну, такую, наверное, нормально для утреннего радио, ничего
1: Да,
0: особенного.
1: конечно.
0: Почему собака лижет яйца? Потому что может. Простите уже за такую бульгарщину, но на самом деле они так действуют, им позволяют это. Это негласные условия игры. Трамп согласился, это очевидно, и переговорщики, вернее, его договорились, что если, ну, переговорщикам для выживания, а им это нужно для выживания, не забывайте, что дома ждут злые генералы и там где-то там несколько десятков миллионов фанатиков, которые искренне верят, что вот то, что происходит на переговорах, это предательство, а Иран победил. И для того, чтобы вести эти переговоры и выжить дома, им нужно вести вот себя таким образом. И я так понимаю, что американские переговорщики эти условия игры приняли, потому что им это не важно. Им нужны конкретные результаты. Конкретных результатов они, похоже, как-то, ну, так есть какие-то такие ощущения, что чего-то они там начинают нащупывать и добиваться. А нет, так нет, как справедливо вчера сказал Трамп, можно было разбомбить. Но а на поведение их просто решили не обращать внимания, ну, потому что это часть сделки. Если бы не было такого условия, эти переговорщики бы просто не поехали, потому что Ираном сегодня правит военная хунта. Вот мы своими, не знаю, трудно сказать, лучше это, чем аятоллы у власти или хуже, я пока не могу оценить. Нам казалось, ну, то есть, когда мы уничтожали Хаменеи-старшего, что мы знали, что придет хунта военная, которая давно этого хотела, что КСИР перехватит власть, они, собственно, к этому давно шли, и мы им помогли. Фактически уничтожив Хаменеи и политическое руководство, мы отдали власть в Иране военным. Нам казалось, что военные будут более договороспособны и более вменяемы. 38 дней войны показало, что это не совсем так. Но теперь приходится вести переговоры, понимая, да, что вот бедные этих переговорщиков, оставшихся в живых представителей политического крыла, заметьте, да, это же часть бывшего истеблишмента, это часть проигравшего крыла в Иране. Именно поэтому их смертничков и отправили на переговоры. Генералы не поехали. И, конечно, бедным им нельзя ни руки пожимать, ни там внешнюю слабину давать. Мы же понимаем, что в комнате там разговор идет на других тонах и обсуждаются какие-то вещи вполне конкретные. А вот на глазах у камер, да, ну да, американцы решили, что оно того стоит, что... Вот мне кажется, что это не совсем верно, потому что на Ближнем Востоке вот этот пыль в глаза, шум этот внешний, это важная часть политической игры. И многие начинают в это верить. И это немножко ослабляет, мне кажется, переговорные позиции американские. Но, с другой стороны, если это было единственным условием, а иначе бы они не приехали, ну ладно, пускай выступают.
2: Сережа, я хочу тебя спросить, во-первых, сколько у нас времени, и если у нас есть там, и можем ли мы, тут есть одна накладка, которая получилась неожиданно для меня, и можем ли мы прерваться, допустим, минут на 10, и потом вернуться снова, если ты не против. Если это возможно, Сергей, только если это возможно.
0: К сожалению, нет, мне уже пора на самом деле. Ну, ночью я рассказал, да, про свой график.
2: Ну
0: Вот, и
2: да.
0: сегодня, опять же, столько событий. Все, что я вам рассказал, должны узнать еще и израильские зрители, согласитесь. А то канадцы знают, а израильтяне пока не в курсе.
2: Сережа, огромное тебе спасибо за сегодня. Знаю, что я просто нахально к тебе пристала, чтобы ты пришел, зная, понимая твою сегодняшнюю жизнь и обстоятельства. Огромное тебе спасибо. Обговорим с тобой твой приезд в Канаду. И еще раз огромное спасибо, Сережа.
0: Хорошо, да, до свидания.
3: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать? Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложение какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин – это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью

0: возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование, кредитные линии с низким процентом под ваше жилье, работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров в наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Кленин.
1: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITV.net – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITV.net.com – лучшим зрителям лучшее телевидение.

0: 9 часов и 15 минут в Ванкувере. Продолжаем мы наш сегодняшний утренний эфир. Нашим следующим собеседником должен стать украинский политик, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, чьего подключения мы, собственно говоря, ждем. Ну а до этого нашими собеседниками были Юра Дашевский, а также Сергей Гранкин. Еще раз напомню номер нашего телефона. Вот Алексей уже с нами, поэтому, друзья, давайте об этом мы тогда чуть попозже. Тут у нас просто небольшая накладка произошла, поэтому, к сожалению, Алексей будет с нами совсем недолго. Тем не менее, Алексей, очень рада вас видеть и слышать. И огромное спасибо, что нашли все-таки время с нами пообщаться. Для нас это очень важно. Спасибо вам еще раз большое.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
2: Извините еще раз, Алексей, за накладку. Это исключительно моя вина, прошу прощения. Очень мы, я не знаю, чего мы, что мы успеем, но я хочу вас спросить вот что. Заканчивается ли эпоха особых отношений между Киевом и Варшавой?
1: Да, очевидно, что она закончилась.
2: Можно ли сказать, что Польша устала от Украины или просто требует уважения к своей памяти, или что бы это значит?
1: Можно сказать, что в результате внутриполитических целей, я думаю, что очевидно, что в Польше идет уже цикл избирательный, и через год там будут выборы, и очень значимые для будущего Польши, идет уже очень острая борьба, и в рамках этого польский президент, представитель правых сил, сделал несколько шагов, которые, ну, так можно сказать, взорвали ситуацию и в определенной мере перешли в том числе красные линии, которые есть у Украины и у украинцев. И это очень плохо, потому что радуются всему этому только в одном месте, в Кремле. Больше радоваться тут некому и не о чем. Для Польши это плохо, для Украины это очень плохо. Для нас это хуже, чем для Польши, просто по той причине, что у нас война идет на востоке. А с севера над нами нависает оккупированная Беларусь. Поэтому точно, что на западе нам нужны хорошие отношения. И отношения с Польшей у нас были просто такими образцовыми, можно сказать. Несмотря на всю сложную историю между народами. Но когда мы говорим о будущем, то все хорошо и все понятно. А прошлое надо оставить историкам, то есть историки в нем разбираются. Угу. А политики должны заниматься будущим, с моей точки зрения, и строить это будущее. И для этого будущего то, что сейчас происходит между Украиной и Польшей, конечно, очень вредно.
2: Алексей, вопрос к вам из чата. Не стала ли тема, спросите у Алексея обязательно, не стала ли тема УПА политической мины под Украино-польским?

0: отношениями.
1: Смотрите, дело же на самом деле не в УПА, потому что каждая страна имеет право чествовать своих героев, понимаете? И армия Краева польская, она, к сожалению, тоже совершала преступления против украинцев этнических. Для Польши это герои. Это абсолютно право Польши. Польша определяет, кто герой для Польши, кто не герой для Польши. Я думаю, что между арабами и израильтянами есть разное представление о том, кто герой, а кто нет. Так это можно бесконечно проводить этот список. Между немцами и французами, между англичанами и французами, между немцами и англичанами, между итальянцами и австрийцами. Это бесконечно будет перечень. Зачем? В чем смысл? Какой в этом всем смысл? Если бы Украина пыталась перенести, там что-то просила от Польши с точки зрения признания, не знаю, любви к УПА, так это одна история. Но это же абсолютно внутренняя история Украины. Поэтому нет в этом никакого смысла. Вообще, просто никакого смысла заниматься тем, чем сегодня мы занимаемся. И это же не ведет нас никуда. Хорошо, и дальше что? Так и что из-за того, что в прошлом наши предки иногда дружили, иногда жили в одних странах, иногда воевали друг с другом, иногда резали друг друга. И что теперь делать? Давайте будем резать друг друга сегодня? Мне кажется, это какое-то безумие. Я категорически противник этого. Я никогда не забуду Польшу, то, как поляки встретили украинцев в 22-м году. Я никогда не забуду Польшу, ту поддержку, которую Польша оказала Украине в 22-м году, в начале вторжения. И ничего не перечеркнет это для меня. И мне совершенно все равно, что происходило 100 лет назад. Для меня поляки – это друзья, это люди одних ценностей, которые у меня с ними. Все, что сейчас происходит, оно сойдет, я уверен. Но, к сожалению, оно какой-то будет иметь эффект сейчас. И этот эффект будет стоить Украине жизней, а Польше каких-то экономических, политических возможностей. Но для нас просто цена намного выше. Мы умираем там каждый.
0: То есть можно предположить, что это временный конфликт, Алексей, правильно?
1: Да, я убежден, что этот конфликт, ничего не бывает вечного. Я убежден, что появятся политики с двух сторон, которые абсолютно смогут спокойно разобраться со всем этим. Я убежден, что нам нужно говорить о совместных проектах, строить железную дорогу от Киева к Варшаве, скоростную. Нам нужно делать совместные университеты. Как в 2012 году Украина с Польшей вместе провели блестящий чемпионат Европы по футболу. Чем больше таких проектов, тем меньше будет желания копаться и разбираться, что было 50 или 100 лет назад. Украина дала разрешение на эксгумацию останков на украинской территории. Есть, к сожалению, останков поляков на украинской территории. Есть останки украинцев на польской территории. Пусть этим занимаются историки, специалисты соответствующие. Безусловно, есть право исследовать историю, но нет никакого смысла делать так, чтобы эта история мешала настоящему.
0: Алексей, на другую тему и буквально пару вопросов. Трамп и Зеленский. Спросите у Алексея Гончаренко, Трамп и Зеленский сегодня союзники или все-таки уже вынужденные партнеры?
1: Мне кажется, Трамп и Зеленский никогда не были друг другу близки, скажем так. И мы все помним этот скандал в Овальном кабинете. Но я думаю, что Украина и США – это естественные союзники. У нас одни и те же ценности. У нас одни и те же оппоненты. Да, конечно, для Украины США намного важнее, чем для США Украина. Это правда. Но это сегодня. Кто знает, что будет завтра. И уже сегодня Украина видно, что Украина может быть сильным союзником. Украина в очередной раз продемонстрировала миру, что нас нельзя недооценивать. И когда Путин рассказывал, что он уже тут летом должен был захватить весь Донбасс, подбираться к Харькову и Одессе, то фактически пока горит Москва. То, чего не было десятилетия. То есть вы могли бы поверить 5 лет назад заголовком «Москва горит, Москву бомбят», москвичи кричат в панике и рыдают, и записывают видео о том, как у них все горит вокруг них. Но сегодня это реальность. Поэтому Украина – это сильная страна, с сильной армией. Это наш сегодня главный козырь и актив. И поэтому я уверен, что Украина нужна США. А США Украине нужны Украине еще больше. Тут даже и объяснять, я думаю, ничего не надо. Поэтому Зеленский уйдет, не будет Зеленского.

0: и Трамп уйдет, не будет Трампа, а Украина будет, и США будут. И нам нужно дальше углублять взаимоотношения друг с другом. Нам, мы очень можем быть полезны друг другу.
1: Как точно вам сказали, Алексей, уйдет один, уйдет другой, останется Соединенные Штаты, останется Украина. И понятно, что нужно делать для того, чтобы эти отношения были правильными. Спросите у Алексея Гончаренко, может ли Зеленский, Владимир Зеленский, убедить Трампа продолжать поддержку Украины?
0: Я думаю, что Зеленский, вот если просто Зеленский как Зеленский, думаю, вряд ли может вообще в чем угодно убедить Трампа, но украинская армия, но украинский народ, который продолжает сражаться, украинская армия, которая показывает высокий класс очередной раз и показывает удивительные возможности в очень сложных условиях, но украинский потенциал и аграрный, и природный, и технологический, все это может абсолютно убедить президента Трампа, что Украина полезна. И я думаю, что президент Трамп это понимает. Во всяком случае, все отзывы от последней большой семерки во Франции говорят о том, что это, наверное, за полтора года было самое... Там союзники наблюдали самую проукраинскую позицию Трампа за все время. И это результат того, что... Я думаю, что Трамп в определенной мере верил вот этим вот, знаете, фразам, что Россия никогда не проигрывала войны, что Россия там просто несоизмеримо сильнее Украины. Но полтора года, пока Трамп президент, он смог увидеть, а чего добилась Россия за эти полтора года? Что, куда продвинулась Россия? Несколько сот квадратных километров захвачено ценой сотен тысяч жертв? В чем успех России? Ну, о том, что Россия не всегда выигрывала, это могут рассказать Дональду Трампу историки. Россия, наоборот, чаще проигрывала. Афганистан Россия проиграла, Первую Чеченскую войну Россия проиграла. В Первой мировой де-факто Россия проиграла, Русско-японскую войну Россия проиграла. Собственно говоря, если взять последние 100 лет, Россия выиграла в одной войне, во Второй мировой войне. Ну, все-таки будет честно говорить о том, что Россия там была не одна. Во-первых, это был Советский Союз с многими другими странами, и, например, Украина, и украинцы сыграли там колоссальную роль. Взять просто выходцев из Украины, офицеров и генералов Советской Армии, ну, их там ключевую роль они играли. Но, во-вторых, все-таки там была и Британия, там были и Соединенные Штаты Америки, там была часть Франции и так далее. Поэтому это была большая коалиция, которая выиграла, и Россия была большой, важной частью ее, но не единственной. А все остальные войны за последние 100 лет Россия проиграла.
1: Угу. И, Алексей, последний вопрос. Я знаю, у нас нет времени, или, может, еще один. Спросите, пожалуйста, что будет с Украиной, если, предположим, Трамп и Зеленский на каком-то этапе перестанут понимать друг друга? Но, во-первых, вы уже ответили на этот вопрос.
0: Да, они сейчас плохо понимают друг друга. Но это очевидно. Тут не о чем даже говорить. Поэтому ничего не изменится, потому что, повторюсь, есть стратегические интересы двух стран. И Трамп их осознает, и, ну, а Зеленского вариантов нет никаких. У него сложный характер, но Украина не в том положении точно, чтобы сложный характер превалировал, и любое эго превалировало над национальными интересами. Нам нужно выжить и сохранить страну. Поэтому их непонимание друг с другом не отменяет стратегического характера наших отношений.
1: Ну да, это тогда в этом же вопросе был, Алексей, что если у Владимира Зеленского план на случай, если Вашингтон начнет все-таки сокращать помощь Украине? Ну, практически на
0: этом. Ну, Вашингтон начал сокращать помощь Украине с первого дня Дональда Трампа на посту президента и сокращать значительно помощь. Слава богу, не полностью, потому что даже та помощь, которую США продолжают нам оказывать, она нам супер важна. И для нас очень важно, чтобы эта помощь продолжалась. Поэтому Дональд Трамп существенно сократил помощь Украине, но ее не прекратил, слава богу, и за это я ему благодарен. Я, конечно, расстроен, что он ее существенно сократил, но это его право, он президент, его избрал народ Соединенных Штатов Америки. Я все-таки надеюсь, что Дональд Трамп придет к решению, что в интересах США все-таки помочь Украине закончить эту войну, иметь Украину союзником мощным на Восточной Европе. И мне кажется, что это в наилучших интересах США. Уж точно, мне кажется, для США было бы крайне плохо, если после всего, что было вложено в Украину, а действительно США вложили много усилий и финансовых, и политических, и всех остальных в Украину, если после этого Украину бросить и оставить, и дать Путину добиться его цели, там, условно добить Украину. Я не верю в этот вариант, но давайте его себе на секунду представим. Тогда возникает вопрос, а что в этом варианте выигрывает Соединенные Штаты Америки? Хоть что-то, что выигрывают США? Проигрывают все. То есть все, все ресурсы вложенные будут проиграны. Реноме США, как страны, которая давала Украине гарантии в 1994 году по Будапештскому меморандуму, любой режим нераспространения ядерного оружия, о нем можно забыть после этого. Какое там нераспространение, если весь мир увидит, что единственная страна, которая от ядерного оружия отказалась, потом была разгромлена и уничтожена. Ну так это какой путь куда? Поэтому ничего хорошего для США поражение Украины не несет. А вот победа Украины, безусловно, в интересах США. Я все-таки надеюсь, что у Дональда Трампа еще есть 2,5 года, и он осознает эту вот простую абсолютно вещь и не просто продолжит помогать Украине, как он сейчас делает, за что ему благодарен, а все-таки усилит эту помощь. И усилит, самое главное, помощь, которая нам нужна сегодня. Мы не просим у США, дайте нам больше денег. Единственную помощь, которую мы сегодня просим, главное, это надавите на Россию закончить эту войну. Мы готовы закончить войну прямо сейчас. По тем линиям, которые есть. Все. Остановите ее немедленно. Вот эта помощь нам нужна, и это абсолютно в интересах США и американского народа.
1: Интересно, вы, Алексей, сказали сейчас, вы сказали несколько раз, что если бы эта помощь была больше, было бы замечательно, но вы сказали, искренне благодарен американскому президенту за то, что эта помощь есть та, которая есть. Да. И еще вы сказали, вы спросили нас, вы могли себе представить, что может происходить над Москвой то, что происходит сегодня. А я помню другой вопрос, Алексей, когда говорили, мог ли кто-нибудь представить, что Россия нападет на Украину в 2022 году? You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. И оба ответа нет, что тот, который задавали вы, тот, который задавали тогда. И вот если сейчас я бы вас спросила, Алексей, вот какой из этих вопросов более нереальный или в одинаковой степени оба? Тогда, в 22-м году, и сегодня то, что происходит над Россией?
0: Смотрите, ну одно следствие другого. То, что происходит сегодня над Россией, это результат того, что Путин и верхушка российская приняла это, я абсолютно убежден, губительное для самой России решение. Я абсолютно убежден, что эта война в конечном итоге, как война в Афганистане, стала по большому счету прологом и одной из главных причин краха Советского Союза, так я абсолютно убежден, что война против Украины станет прологом и одной из главных причин краха, думаю, уже окончательного Российской империи. Конечно, это большая территория, большой народ. Конечно, на этой территории будет построено какое-то национальное русское государство. Но я думаю, что эта империя просто обречена. И я думаю, что смертный приговор ей подписал Путин 24 февраля 2022 года. Вот поэтому здесь все очень просто.
1: Я понимаю, что вы не гадалка, но тем не менее, 26-й год – это конец окончания войны этой между Россией и Украиной? Или никто не знает, когда это закончится?
0: Честно, никто не знает. Я думаю, что этой осенью есть определенные окна возможностей. После окончания так называемых выборов в России, но все-таки, и до окончания американских midterms. То есть у меня есть на октябрь определенные надежды. Будут ли они реализованы, я не знаю. Уже несколько раз мои надежды, к сожалению, реализованы не были. А я хочу, чтобы как можно скорее наступил мир. Вот вообще, даже минута продолжения войны ничего, никому хорошего не приносит. Спасибо. Ни одной стороне и никому. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей, огромное. Спасибо.
0: До свидания.
1: Всего доброго.
2: «9.32» в Ванкувере. Только что с нами на связи был политик из Украины Алексей Гончаренко.
1: Ну и я хочу вам напомнить, что Ванкувер живет своей жизнью, здесь проходит чемпионат мира по футболу, не только здесь, еще и в США, и в Мексике. Многие сегодня прикованы к тому, что смотрят это по телевизору или отправляются на стадион, если купили билеты.

0: Но есть еще один праздник, который произойдет 26 июля в Ванкувере. Это фестиваль оперной музыки, оперных волшебных голосов Марии Максаковой и Давида Гвинеонидзе. И у нас есть уже рекламный ролик, который вы сейчас посмотрите. И я вам рекомендую не опаздывать и приобретать билеты на этот праздник жизни 26 июля, воскресенье, Норман Радштейн Театр, Ванкувер, Мария Максакова, Давид Гвинеонидзе, юное дарование, сын Марии Максаковой и Ваня Вороненков со скрипкой, ну и многое-многое другое сейчас на радио «Вера». Самое красивое, самое лучшее, то, что вы увидите 26 июля.
1: Дамы и господа, 26 июля в сердце Ванкувера, в прекрасном Norman and Annette Rothstein Theater прозвучат два голоса, способные наполнить тишину светом, теплом и настоящей музыкой. В этот вечер состоится дебютный концерт в Канаде двух ярких звезд оперной сцены – Марии Максаковой и Давида Гвинеонидзе. Мария Максакова – представительница легендарной оперной династии, обладательница роскошного сопрано, солистка ведущих театров мира. Давид Гвинеонидзе – выдающийся грузинский баритон, обладатель одного из самых красивых и бархатных голосов современности. Его вокал покоряет невероятной теплотой, мощью, благородством и солнечной энергией. Вместе они представляют программу «Два голоса среди молчания». Июля вас ждет незабываемое путешествие от величественных оперных арий до задушевных романсов. От классики до душевных мелодий, которые объединяют сердца и культуры. Одна музыка, один незабываемый вечер. 26 июля. Norman and Annette Rothstein Theatre, Ванкувер. Встречайте Марию Максакову и Давида Гвинеонидзе в программе «Два голоса среди молчания».

0: Возвращаемся в нашу студию и потихонечку завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Еще раз напомню, что сегодня нашими собеседниками были Юра Дашевский, Сергей Огранкин, израильский 9-й канал, военный корреспондент, и украинский политик Алексей Гончаренко. Ну, завтра мы продолжим тему Украина с украинским блогером Денисом Елисевичем.
1: Ну да, завтра Денис Елисевич. В четверг первый час нашего эфира – это Михаил Бородкин, иронист, израильский историк. Второй – украинский журналист, блогер Михаил Шейтельман. В четверг обещала нас посетить Юлия Латынина, а в пятницу первый час нашего эфира Олег Кашин, а второй Константин Бондаренко. Ну, вот такие вот, так сказать, программы вы можете смотреть на этой неделе, таких гостей слушать. Ну, а я рекомендую вас ставить лайки. Вот мы как-то плаваем с нашими 100 тысячами, то у нас уже за 100 тысяч и больше, то как-то вот, ну, опять на грани 99.9, и чего бы вам не ставить лайки и не подписываться и не донатить на наш канал Радио Вера, потому что ваши лайки, ваша подписка и ваши донаты продвигают наш канал, и поэтому на него приходят такие интересные гости. Сегодня едва начался эфир, первый был Юра Дашевский из Нью-Йорка, затем Сергей Гранкин, военный корреспондент из Израиля, и под занавес действующий украинский политик Алексей Гончаренко. Вот такая была сегодня передача. Три гостя один за другим были. Это довольно непросто делать такие эфиры, согласовывать со всеми гостями. Вот

Писал мне Алексей Гончаренко, что он будет на 20 минут в 9 часов, а я увидела в 9:20, началась неразбериха, и вот поэтому, так сказать, мы скомканно попрощались с Сережей Градкиным, которого мы очень ждали, и пообщались очень коротко с Алексеем Гончаренко. Завтра Денис Елисевич, которого не было давно, и последние стримы Дениса, я вам рекомендую почитать и посмотреть, и послушать, это того стоит. Как я уже сказала, среда – это израильский историк-иронист Михаил Бородкин, второй час Михаил Шейтельман, украинский политик, журналист, блогер, очень интересный человек, Михаила всегда слушать невероятно интересно. Сегодня, когда Алексей Гончаренко говорил о том, что все, что хочет сегодня Украина, это мира. И интересно, что по этому поводу скажет завтра Михаил Шейтельман. Юлия Латынина, как я уже говорила, это четверг, это 24, по-моему, если я не ошибаюсь, июня. И последний день недели Олег Кашин, которого давно не было. И, кстати, Олег отмечал недавно свой день рождения. Мы его непременно поздравим. Второй час и завтра Константин Бондаренко. Ну, по поводу концерта 26 июля, мне очень приятно, что продажа билетов идет очень успешно. Я очень жду приезда и Марии Максаковой. Кстати, Мария Максакова впервые будет в Канаде, в Ванкувере, и Давида Гвинеонидзе, а также молодого, так сказать, яркого музыканта Ваню Вороненкова, сына из «Крепача», сына Марии Максаковой. Ну и кроме этого будут другие музыканты на сцене. Звезда ванкуверская, это Мэттью Минцес, который будет приглашенный гость на этом фестивале. Но фестиваль начинает свою жизнь именно в Ванкувере, на побережье Тихого океана. И затем сразу после Ванкувера Сан-Диего, затем Лос-Анджелес, затем Сан-Франциско, и затем город Сиэтл, это что касается западного побережья США и Канады, а потом волшебные совершенно музыканты отправятся уже на восточное побережье, это и Торонто, и Монреаль, и Нью-Йорк, и Бостон, и Чикаго, и Филадельфия. Вот такой большой северноамериканский тур сегодня, который, так сказать, для нас этот праздник музыки, праздник оперы. Так начинается фестиваль, который мы не то чтобы украли у Аллы Борисовны Пугачевой, но просто Алла Борисовна когда-то придумала праздник «Весну разрешаю». Это 1 марта, каждый год к ней приезжают самые известные музыканты, артисты, и этот праздник они проводят вместе. Как-то это связано, обязательно должны быть желтые цветы на этом празднике жизни. Что же касается, мы будем разрешать лето в Ванкувере 26 июля, в воскресенье, лето разрешаю, два голоса среди молчания. Есть у меня маленький секрет, почему так называется этот проект, но лето разрешаю, я уже рассказала почему. Алла Борисовна разрешает весну, а в Ванкувере разрешают лето. А почему же два голоса среди молчания? Ну, есть замечательная песня у Аллы Борисовны «Две звезды», которую она когда-то исполняла очень, очень достойно с Владимиром Кузьминым, и там есть такая фраза «Два голоса, как два молчания». Сегодня мир находится в таком тяжелом молчании или очень громком молчании, когда все мы живем как на пороховой бочке. И когда возникают два волшебных голоса среди этого тяжелого молчания, может быть, это начало мира, начало объединения, начало чего-то очень правильного и счастливого для всех нас. Ну вот я вам раскрыла немножко секрет, почему два голоса среди молчания, почему лето разрешаем. И еще раз хочу сказать, что не пропустите этот концерт 26 июля, воскресенье, в 7 часов вечера. Для вас будет работать перед началом, дверь открывается в 6 часов вечера, перед началом концерта замечательная Аленка предложит вам свои невероятные вкусняшки. Будет непременно антракт, где вы можете продолжить, так сказать, свои гастрономические приоритеты, а затем слушать наших замечательных гостей, Марию Максакову и Давида Гвинеонидзе. И только что мы вам показали рекламный ролик, и я думаю, что, Денис, мы поставим следующим образом. Те, кто как-то случайно пропустил, тот
ту рекламу, которую вы сейчас видели, поскольку наш эфир подходит к концу, и сегодня мы можем его начинать раньше или заканчивать позже, поскольку это сегодня больше YouTube-канал.

0: что мы делаем. Да, я хочу вам напомнить, что каждый четверг наши передачи вы можете смотреть и слушать, нет, слушать, простите, на FM-канале 96.1 FM. Каждый четверг с 8.30 вечера до 10.30 вечера мы с Денисом выбираем самую лучшую программу с нашей точки зрения недели и предлагаем ее вашему вниманию только для тех, кто нас слушает на FM-канале, но не по утрам, как это было прежде, а вечерние часы. Кстати говоря, я вот подумала сейчас о том, что эта программа, которую вы смотрите по четвергам, вот мы же выбираем лучшую, с Денисом согласовываем, что нам больше кажется интереснее. Вот, например, сегодня у нас было три гостя, да? Это Сережа Грамкин, это Алексей Гончаренко и Юрий Дашевский, США, Израиль, Украина, да? Вот завтра Денис Елисеевич, потом Михаил Шейтельман и Михаил Бородкин, четверг Юлия Латынина, пятница Олег Кашин и Константин Бондаренко. Вот в таком количестве известных людей, знаменитостей, интересных спикеров очень трудно выбрать лучшую передачу. А мы уже должны заявить об этой передаче, по-моему, в среду Денис отправляет каналу федеральному 96.1 FM, а те выставляют эту передачу, чтобы вы ее слушали. Значит, у нас остается три дня, понедельник, вторник, среда. Вот нам нужно решить, какая передача. Так что, если завтра у вас будет желание написать нам, что вы думаете, каково нам определить номер один для того, чтобы наши FM-чики, слушатели, могли это послушать и получить от этого удовольствие. Ну, что еще я вам сегодня не рассказала, какие новости, наверное, уже все. Нервная передачка сегодня была такая из-за того, что там один гость хочет прийти чуть-чуть раньше, другой чуть позже. Я вот скажу, что написал нам сегодня один из наших слушателей по поводу участия в передаче Юры Дашевского. Я уважаю очень Юрия, но все-таки стоит признать, что Трампу не удалось поставить Иран на колени, Иран диктует условия. Вы знаете, Феликс там на голову написал, совершенно не согласна, очень даже удалось, и никакие условия Иран, по-моему, не диктует. Но завтра мы сможем спросить Дениса Елисеевича и на эту тему тоже, потому что Денис человек такой, что может говорить обо всем, говорить об этом может интересно. Кстати говоря, на этой неделе у нас три гостя из Украины. Это сегодня Алексей Гончаренко, завтра украинский гость, а завтра Денис Елисеевич, а в среду Михаил Шейтельман. Это по поводу того, что вы говорите, что мало там гостей из Украины или мало из России. Ну, как бы мы стараемся держать баланс и делаем это, по-моему, очень даже успешно. Ну, пожалуй, все. Можем еще раз посмотреть на замечательного Давида Гвинеонидзе и Марию Максакову, сказать вам пока, до завтра, не пропустите наши проекты, они всегда делаются для вас, как, собственно, и весь проект «Радио Вера ТВ».
1: Дамы и господа, 26 июля в сердце Ванкувера, в прекрасном Norman and Annette Rothstein Theater прозвучат два голоса, способные наполнить тишину светом, теплом и настоящей музыкой. В этот вечер состоится дебютный концерт в Канаде двух ярких звезд оперной сцены – Марии Максаковой и Давида Гвинеонидзе. Мария Максакова – представительница легендарной оперной династии, обладательница роскошного сопрано, солистка ведущих театров мира. Давид Гвинеонидзе – выдающийся грузинский баритон, обладатель одного из самых красивых и бархатных голосов современности. Его вокал покоряет невероятной теплотой, мощью, благородством и солнечной энергией. Вместе они представляют программу «Два голоса среди молчания». Июля вас ждет незабываемое путешествие от величественных оперных арий до задушевных романсов. От классики до душевных мелодий, которые объединяют

0: Одна музыка. Один незабываемый вечер. 26 июля. Norman and Annette Rothstein Theatre, Ванкувер. Встречайте Марию Максакову и Давида Гвинеонидзе в программе «Два голоса среди молчания».
1: Всегда рады видеть вас в наших магазинах «Аленка».
2: Мы ценим ваше внимание и доверие к нам. В продаже всегда только самые свежие продукты.
1: Учитывая все ваши вкусы и интересы, мы осуществляем поставки каждую неделю. Мы постоянно дополняем наш ассортимент для истинных гурманов.
3: Скажите, таки вы имеете и селедку среднего посола?
2: Конечно, есть! И слабосоленая у нас тоже имеется.
1: А еще в нашем магазине на Буррард мы имеем собственную кухню. Все, что там готовят, вы можете попробовать за столиком прямо в магазине. Заказать доставку в офис или домой.
4: А можем ли мы иметь какой цимес на мой день рождения?
2: Конечно! И на день рождения, и любой другой праздник.
1: Посетите наши магазины «Аленка» в Ванкувере.
2: «Аленка» – вкус праздника!
5: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне.